Nismo, Hello, the sun is up, where are you? Прямо сейчас, ну, такие хаус-ритмы нам точно по вкусу. Ждем от Nismo чего-то такого же стильного, такого же хитового в ближайшее время. Да, будем за этим парнем внимательно наблюдать. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще больше треков в совершенно разных стилях. Если хочется легкого тропикал хауса, то не пропусти Fastboy с вещицей Music Sounds. Если по вкусу дэнс-поп, то встречай Сибул с историей Never Go Away. Ну а если, как и я, фанатеешь по поп-року, то лови Бенс Набуна с суперхитом Sorry, I'm Here for Someone Else. Вся эта муза-роскошь впереди на Европе+. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

It sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Это Fastboy. Ну вообще, если тебя обнимает твоя вторая половинка, то не только музыка становится лучше, а все вокруг расцветает и, конечно же, играет новыми красками. Да, ну, кстати, новыми красками для тебя сыграет и воскресный день, если ты начнешь его вместе с крутым уикендом здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, киномикс, гороскопы, музыкальные новинки недели. Все это будет ждать тебя с 7 до 10 утра по Москве. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Шакира и Бенобой. Дай-дай уже через мгновение.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все лучшие хиты собраны у нас здесь, на Европе плюс, и мы рады следующие полчаса делиться ими без каких-либо остановок. Впереди Дэвид Гетт и Бибер Рекса с темой «Sad Girls». Прежде здесь отметится Алок и Халид с вещицей «Dive Into Me». Чуть ранее «Лови Дати» с суперхитом «Take Me There». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Лирик, Холли Молли и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
2: Лирик Айова, Богдан Медведев.
3: Лирик Айова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирик Айова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
0: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
4: Вход?
3: Можно я скажу?
4: Не-а.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.

Girls, это Бибер Рекс и Дэвид Гетта прямо сейчас. Но уже далеко не первая коллаба этих артистов. И, надо сказать, конечно, каждый раз они выдают действительно классные треки. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Еще одна коллаба на подходе по уровню точно сопоставимая. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre, совсем скоро. Прежде будем слушать нетленку от Backstreet Boys, I Want It That Way. А вот еще раньше встречать проект The Second Voice с суперхитом Let Me Be здесь на Европе Плюс.

Bizarre. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас останавливаться не будем. Продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Это Бустани, Castle in the Snow, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Все это на подходе. И дождемся Богдана Медведи с новинкой Count On Me. А ну и кстати, Богдана Медведи мы дождемся и на живом завтраке с бригадой У. Он впервые приедет в Россию ради этого события, не имеющего аналога. 25 сентября в Элли Вики со сцены ВК стадиум разбудит всю страну и подарит множество подарков. Также ждем выступления Айовы, Лирика, Тима Белорусских и Звонкова. Вход, естественно, свободный, как и круассаны, сэндвичи и кофе. Бери друзей и обязательно приходи. If you don't like something, change.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Идеальные полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Ничего лишнего, только суперхиты будут греметь в эти 30. Появится Баста и моя Мишель с историей «Если я буду танцевать». На подходе Нептуника с вещицей «What if». Не пропусти «Медузу» и Генрика Мамайла с суперхитом «Don't Wanna Go Home». Также в эти 30 минут только музыки. Вместе с нами Рэй Далтон, Феликс Йен и Гуччи Мэйн и многие другие. Полетели.
0: Утром по будням на Европе плюс.
2: Я бы хотела, кстати, работать в детском садике для роботов.
3: Ну, Микки, да. Микки.
4: Да, но
2: иди
4: если...
2: сам, давай, сам ты сможешь. Лев, у тебя герой. Получится завоевать мир. Давай.
4: И помни, кто был с тобой самых таких...
2: Да, кто
4: таких
2: к тебе хорошо относился.
4: Сальных пеленок.
2: Если будет восстание машин, да. А? Вот.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 5:00. Всем доброго раннего утра.

Баста и моя Мишель, если я буду танцевать только что. А ну, потанцевать дальше тоже можно будет, знаешь ли. Для этого тут уже приготовлена супер подборка от Европы Плюс. Филат Карс и Денис Ферст, Sweet Summer Nights на подходе. Прежде здесь отметить Соффенбаха и Ник Ватерхаус с треком Катчи. А также Purple Disc Machine представит свой дэнс-ремикс на суперхит от Hurts Wonderful Life. Никуда не уходи.

Your Nights. Влад Карс, Денис Фёрст. Прямо сейчас. Ох, ох, эти сладкие летние ночи. Сколько вообще прекрасного было этим летом. Сколько музыки классной появилось. Сколько теперь впечатлений в копилке. Но осень тоже надо наполнять чем-то приятным. Угу, пишем план. Да, в наших планах больше того, больше музыки. D-Vox, Slow Down, Can't Stop Thinking, Don Diablo, Fits and the Tantrums, Radio Baby, а также Teddy Swims, Mr. Know It All впереди. Ну и напомню тебе про 9 муз-потоков на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении под названием Radio Hub. Все в разных стилях, но все классные. Зацени каждый, выбери свой любимый, слушай его или же чередуй подборки, как тебе удобно. Welcome.

0: Только топовые артисты, только крутые хиты ждут тебя на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Никаких остановок в прослушивании не предвидится. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. На подходе Кайга и Макс Макноун с треком «Take Me Back». Прежде вспомним классную вещицу от Звонкова и Аси и Биг Ти. Смотри, чуть ранее здесь отметится группа Temper City с суперхитом Self Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Майли Сайрус, Рэй и многие-многие другие. А в новом часе встречай Дениса Романова.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках, или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
3: Ну, да. Это очень мило, правда.
4: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это более 2,5 миллиона друзей.
10: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись!
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер один в России ВКонтакте.

Star Kaigo, Take Me Back, так называется его работа на Европе Плюс. Дебютант этой недели в нашем Еврохите, в нашем фирменном чарте. Наконец-то он там. Хотя у него, мне кажется, никогда не было особо проблем с попаданием в чарт. Каждый его трек — это абсолютный хит, 100%. Впереди у нас здесь на Европе Плюс в этот уикенд, утром уикенда, больше хитов и больше музыки. Будет Дев, танцевальная тема, легендарная In The Dark, послушаем. Легенда тоже, Шакира, вместе с ней Burna Boy, их работа Die Die. Тема актуальная для ушедшего уже лета 2026. Все буду ставить, всем делиться, все рассказывать буду. Я, меня зовут Денис Романов. Всем классного уикенда!

Это Лирик, его история аутентичная, damn so funky. Как классно, как стильно. Мы это все услышим, конечно, вживую, этот трек и не только. На живом завтраке с бригадой У будет Лирик, Звонкий, Тима Белорусских, Айова и, конечно, наш гость из Румынии Богдан Медведев. Мы всех ждем, конечно, 25 сентября в 7 утра в ВК-стадии У. Обязательно почитай подробности на europaplus.ru. Как добраться, если был уже, то приезжай или прилетай, или вообще, в общем, приходи, там будет класс, 100%. Самое главное, конечно, абсолютно свободный вход, поэтому мы тебя ждем, естественно. Ждем и Доминика Файка, поп-рок-суперстара, актера, просто прекрасного парня. Его историю «Baby Doll» послушаем скоро на Европе+.

0: Джонсом или Джулия Чёрч. Shades of Blue. Танцевальный хит прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Чуть-чуть погрустим. По-доброму. Это Бруно Марс, его история Green Aid. Будет звонки с треком «Вот и все». Но на самом деле только все начинается. Никаких «Вот и все». У нас впереди крутой уикенд. Там будут и подарки, и контент. Все, как ты любишь.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: на Европе Плюс.
1: Доброе утро! Здравствуйте! Ну или добрый день у кого-то. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Утреннее шоу, выходные. Вот оно, вот я. Меня зовут Денис Романов. Всем здрасте. Первый час у нас разогревочный. Мы с 7 до 10 утра по Москве выходим в эфир. Мы пока разогреваемся, пока что да. В этом часе у нас будет игра под названием «Утки», будет гороскоп, музыка, все, что мы так сильно любим. В ближайшее время только музыка, так что потихонечку просыпаемся, впитываем в себя вот эти вайбы уикенда, выходного дня. Что будем слушать? Будем слушать Charli XCX, ее великую тему «Boom Clap», а будет «Diplo и Two Steppin» прямо сейчас.

бэнд, стильный, ну, вообще классные девчонки. В целом, посмотрите, если есть возможность, и видео. Например, у этого клипа наверняка миллиарды просмотров, потому что там внутри Деми Мур. Их работа Animal прямо сейчас в крутом уикенде. Мы начинаем крутой уикенд, точнее, продолжаем. Только еще втягиваемся, по большому счету. Много всего интересного уже в первом части крутого уикенда. Будет скоро гороскоп. Будет игра утки. В игре утки можно будет выиграть наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Все совсем скоро. По музыке тоже, конечно, пробежимся. Будет команда Иназар. Главный, наверное, танцевальный хит лета ушедшего 26-го года «Talk to You». Будет и звонки с треком «Голоса». Все это впереди.

0: уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 6 сентября. Хотел сказать, декабря уже все. Новый год близок. Ну, ладно, окей, сегодня пока еще сентябрь, все нормально. Воскресенье, пока осень, и даже может быть тепло еще будет. Даже может быть сегодня, кто знает. Овны, вот сейчас узнаем, что нас ждет впереди в гороскопе, 100%. Овны, получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска. Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед. Близнецы, последнее веское слово будет обязательно за вами. Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос. Львы, помните, что спокойствие и труд, как известно, все перетрут, так что все будет окей. Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими. Весы, сегодня во всем ищите только компромиссы. Естественно, вы же весы, мы же весы. Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе. Стрельцы, ничего принципиально нового вы не найдете, ну, не достигнете, но день пройдет хорошо, это 100%. Козероги, соблазны и удовольствие немного пошатнут вашу финансовую грамотность. Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса. И рыбы, будьте крайне лояльны ко всему происходящему сегодня.
0: Крутой уикенд на Европе+.
2: Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Это крутой уикенд. Это утки, игра, в которую можно прямо сейчас в крутом уикенде выиграть классный приз. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Наверняка ты хочешь себе его забрать. Если уже проснулся или бодрствуешь вовсю, хочешь выиграть подарок, надо звонить, конечно же. Номер, внимание, номер 232-106-2. 232-106-2. Код Москвы 495, как всегда. Так что звоните, мы всех ждем в игре «Утки». Надо забирать мерч. Удачи!

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки. Поиграем. Поиграем в утки, раздадим подарки. Есть классный мерч от Европы плюс. Есть наша слушательница, которая нам позвонила из Новосибирска. Зовут ее Евгения. Будем с ней знакомиться. Евгения, привет. Добрый день. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Привет. Ну, у тебя там целая команда и муж в поддержку. Все будете вдвоем, как говорится, всей командой вместе играть, справляться с заданием. Задание вот какое. Есть игра утки, есть известный человек, суперзвезда, и есть два факта об этой звезде. Твоя задача — найти утку, найти не настоящий факт, тот, который мы придумали, и, конечно, забрать себе подарок. Есть наша новая обновленная коллекция подарков, есть к новому сезону была. Сумка Шопер, классная, стильная, от Европы Плюс, эксклюзивный наш мерч. Самое главное — выиграть, выиграть. Попробуем.
1: Конечно.
0: Да, у тебя там приемник включен, надо как-то его будет выключить, потому что ты все равно на громкой связи, все равно тебя слышно мужу, поэтому надо выключать приемник, чтобы не было фона, шума. Нормально все, играем. Все слышат друг друга, да? Все окей?
1: Да, да.
0: Все, хорошо. Да. У нас, значит, сегодня звезда. Суперстар, актер, музыкант, певец. В общем, невероятный плейбой. Зовут его The Weeknd. The Weeknd. Мы билет на него разыгрывали, поездки на его шоу в рамках проекта Live Tour когда-то. В общем, классный суперстар. Самый-самый-самый-самый лучший в мире. И два факта о нем. Еще раз, задача найти не настоящий факт, вымышленный. Погнали, факт номер один. В начале карьеры The Weeknd выкладывал свои песни на Ютубе и другие, ну, на Ютубе, на другие музыкальные платформы. Делал это анонимно, не показывая лица. Это первый факт. Факт номер два. Псевдоним The Weeknd он придумал после того, как друзья однажды назвали его человеком выходного дня за привычку исчезать на несколько дней. Вот такой второй факт. Ну что, я даже вот от переизбытка эмоций по столу бахнул. Евгения, надо решать.
1: Я не знаю, конечно, не уверена, но я думаю, интуиция мне подсказывает, что это вариант номер два.
0: Угу. А к интуиции, знаешь, надо прислушиваться, потому что это действительно так. Факт номер два абсолютно вымышленный. Это правда, мы все придумали. Он нас действительно выкладывал музыку свою сначала куда-то там, в общем, на всякие Spotify и так далее, а себя немножко скрывал, ну, то есть не показывал себя. Ты большая молодец, выиграла нашу фирменную сумку Шопер от Европы Плюс. Ура! Мы за тебя рады, конечно. Все, мужу тоже огромный привет. Хорошего вам обоим дня и классного уикенда, классного. И, конечно, музыки у нас ее полным-полно на Европе Плюс. Будет в крутом уикенде команда Coldplay и их работа We Pray.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

Это команда Coldplay. Coldplay, я сказал. Ребята, простите, Coldplay, поклонники. We Pray, так называется их работа. Это просто я проникся в чувствах от такой тонкой истории. По поводу тонких историй, личных. Будет Билли Айлиш, будет ее история Бёрда Феда. В крутом уикенде совсем скоро будет Лоран Вульф и танцевальная классика No Stress. Послушаем, конечно, еще целых 2 часа у нас впереди крутого уикенда, игры, контент. Все совсем скоро, дождитесь.

0: Вульф, No Stress. Все правильно, ребята. Уикенд на Европе Плюс, никакого стресса. Стрессовать будете завтра, когда пойдете в большинстве своем на работу. Больше хитов и больше музыки впереди. Я шучу, конечно, шучу. И крутой уикенд тоже впереди. Продолжение, будут подарки, будет контент. По музыке пройдемся, будет Тима Белорусских, будет Медуза, I Don't Wanna Go Home Tonight. Все скоро, все в новом часе.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе Плюс. Новости, с нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет, всем доброе утро. В Госдуме напомнили о сроках оплаты за ЖКУ. В России значительно вырастут выплаты по больничным, и мошенники начали обманывать через сервисы знакомств. Подробности далее. Вчера вечером Владимир Путин принял в Кремле спецпосланников президента США Уиткофа и Кушнера. Встреча продлилась 3 часа и 10 минут. С российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили урегулирование конфликта, экономику и возможные крупные взаимовыгодные проекты. Владимир Путин подтвердил доверие к Уиткофу и Кушнеру как посредникам, а также сообщил, что по просьбе Киева прекратил удары по украинской столице с полуночи 5 сентября на трое суток. В Госдуме напомнили о сроках оплаты ЖКУ за август. Оплатить жилищно-коммунальные услуги за август необходимо не позднее 15 сентября включительно. С 1 марта текущего года срок оплаты коммунальных услуг изменился. Теперь платежи за жилое помещение и коммунальные услуги необходимо производить до 15 числа месяца, следующего за расчетным, тогда как ранее крайним сроком было 10 число. Юристы также напомнили, что жильцы могут потребовать перерасчет платежей, если услуга не была оказана или предоставлялась с нарушениями.

В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на 1000 рублей в день в следующем году, сообщает социальный фонд. В текущем году максимальная сумма составит 6827 рублей, в 27-м году 7860 рублей, а в 28-м 8489. Рост связан с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов. Размер выплат зависит от заработка за два предыдущих года и страхового стажа. С 22-го года больничные оформляются только в электронном виде. Мошенники начали обманывать молодежь через сервисы знакомства. Злоумышленники активно используют игровые чаты и платформы для знакомств. Причем на последних общение ведется не с реальными людьми, а с автоматизированными программами, ботами, созданными с помощью искусственного интеллекта. Эти программы способны самостоятельно инициировать диалог и подталкивать жертву к крупным тратам или денежным переводам. И российская теннисистка Мира Андреева впервые в карьере вышла в 1/8 финал US Open. В третьем круге она обыграла чешку Николу Бартунькову со счетом 6-2, 7-6 и впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open. В 1/8 финала она сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой. Напомню, что в начале июня Андреева выиграла Ролан Гаррос, завоевав первый титул на турнире Большого Шлема. Всего на ее счету 6 титулов WTA, а призовой фонд нынешнего US Open составляет 108 миллионов долларов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и Крутой Уикенд. Всем отличного воскресенья!

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз доброе утро, еще раз добрый день. Это крутой уикенд, абсолютная правда. Меня зовут Денис Романов, буду вам, для вас. В общем, будем, вместе будем в эти ближайшие еще два часа. Всего да побольше, что у нас впереди? Будет Киномикс. Киномикс — это подборка интересных фильмов тематических. И, конечно, подсказка к игре Киномания. Она будет чуть попозже, можно выиграть будет эксклюзивный мерч в качестве подарка. Гороскоп, само собой, музыка, естественно. Герой, один из героев нашего живого завтрака, который совсем скоро будет с бригадой у Тима белорусских. Послушаем его тему мысли. Будет Медуза. I don't wanna go home. Впереди.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Расскажу, поделюсь киномиксом. На этой неделе у нас подборка в крутом уикенде самых кассовых фильмов в истории кино. Мы слушаем их внимательно. И, конечно, себе что-то отмечаем, потому что, ну как что-то, один фильм, потому что он будет подсказкой к игре «Киномания», которая будет чуть-чуть попозже. Погнали. Итак, рекомендация. Первая — это картина «Титаник». Ну, «Титаник», конечно, само собой. Аж 2,2 миллиарда долларов принес в итоге. Роман простого парня и аристократки на борту самого известного корабля в истории кино. Финал знает даже те, кто фильм не смотрел. Джеймс Кэмерон снял редкий пример кино, которое одновременно трогает душу и поражает масштабом. Ну, «Титаник», само собой. Смотрим. Запоминать не надо, ну, название. Это не подсказка. Но «Титаник» — это база. «Звездные войны», эпизод 7. «Пробуждение силы». 2 миллиарда долларов принес создателям, а точнее студии Джорджа Лукаса. А нет, он его продал. Ну, неважно, в общем, создателям. «Мир после 6-го эпизода» не задержался в покое. Сопротивление в главе с Леей воюет с новой имперской силой. Обе стороны охотятся за пропавшим Люком, Люком Скайуокером, а ключ к его поискам — карта в памяти дроида, которая случайно попадает к девушке с пустынной планеты по имени... Ну, девушка по имени Рэй. Интересно, 7-й эпизод интересный, 100%, тем более так все ждали, поэтому такой ажиотаж. Ну и такая сумма. И картина, которая... Картина. Анимационный фильм, который вам принесет победу в игре «Киномания», запоминаем. Это, конечно, великий фильм «Зверополис 2». 1,8 миллиарда долларов в итоге он заработал. На этот раз, во второй раз, крольчиха Джуди и лесник разбираются с загадочным появлением в городе змеи Гэри. Обаятельные змеи, я бы добавил. Под обычной историей о копах-напарниках спрятано вполне серьезное высказывание про социальное неравенство и переписывание истории. При этом создатели не растеряли легкость оригинала и добавили еще больше отсылок к самым, для самых внимательных. Ну, в общем, отсылок много к поп-культуре, скажем так, фильмам, музыке и так далее, и так далее. «Зверополис 2» мы, конечно, смотрим. Это тоже круто, тоже хороший фильм. И, ну, как и все в нашей подборке. И, конечно, мы его запоминаем. Он скоро поможет выиграть в игре «Киномания». А вообще, в нашей группе, в нашем сообществе официальном в ВК «Европа плюс» и на сайте europaplus.ru можно найти целую подборку. Самые кассовые фильмы вообще всех времен и народов. Они тебя там ждут. Ищи.
0: Крутой уикенд на «Европе плюс». Киномикс.

Богдан Медведи, Count on Me, так называется его новинка. Богдан, один из героев и наш гость, ну, герой живого завтрака с бригадой, и гость наш, гость из Румынии, так что мы обязательно, конечно, его ждем 25 сентября с 7 утра по Москве в ВК-стадиум на живом завтраке. А еще ждем Лирика, Звонкова, Тиму Белорусских, группу Айова и, конечно, всех вас, естественно. Все бесплатно, ребята, для вас, и вход свободный, и там кофе, круассан внутри. И, в общем, классная шоу-программа, обязательно приходите, приезжайте, прилетайте, мы вас всех ждем. Почитайте подробности на europaplus.ru, там ответы на все вопросы, если они, конечно, возникли. Я думаю, что я максимально подробно сейчас рассказал все. Мы впереди на Европе Плюс, в крутом уикенде. Ждем гороскоп, также ждем Тедди Суимса с его историей «Мистер Ноу Ит Олл». Все скоро.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня суббота, 6 сентября. Овны. Получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска. Тельцы. День на редкость удачный для разного рода встреч и бесед. Близнецы. Последнее веское слово будет обязательно за вами. Раки. Когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос. Львы. Помните, что спокойствие и труд все перетрут. Девы. Не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими. Весы. Сегодня во всем ищите только компромиссы. Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе. Стрельцы, ничего принципиально нового не достигнете, но день пройдет отлично, это уже важно. Козероги, соблазны и удовольствия немного пошатнут вашу финансовую грамотность. Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса. И рыбы, будьте крайне лояльны ко всему происходящему именно сегодня.
0: Крутой уикенд на Европе+.
2: Гороскоп.

что будет? Что будет? Будет игра «Киномания» прямо сейчас, если хотите выиграть себе классный эксклюзивный мерч от Европы+. Если вы послушали подсказку в начале часа в «Киномиксе», тогда, конечно, надо звонить. 100%. Да в любом случае надо звонить. Я уверен, что все получится. Повезет. Ну, надеюсь. 99,9% все-таки оставляю. 0,1%, 0,01%. В общем, оставляю все-таки на какую-то случайность нелепую, да, вот этот процентик маленький. Так что звоните все по номеру 232, внимание, 232-106-2, 232-106-2, код Москвы 495. Звоните, мы всех ждем, всем удачи!

0: поиграем в киноманию. Отдадим, конечно, подарки от нас, от Европы Плюс. Эксклюзивный мерч. Есть слушательница наша, зовут ее Евгения из Москвы. Евгения, доброе утро, здравствуй, привет.
1: Доброе утро, Денис.
0: Привет.
1: И все слушатели.
0: И всем, конечно, всем. Скажи мне, пожалуйста, как у тебя вообще с миром кинематографа?

0: Ты что-нибудь смотрела свеженькое в последнее время?
1: Ну, если честно, не хватает немного времени, но...
0: А что ты...
1: Если...
0: Да, да, говори, говори.
1: Но если, как бы, люблю хорошие фильмы, да, вот. Хорошие фильмы, да.
0: Про легендарные тогда поговорим. Про, ну, что-то такое колоссальное, легендарное, что-то такое весомое, что-то знаменитое. Наверняка смотрела же. Есть какие-то фильмы, которые ты видела? Там, ну, из самых, например, я почему про это говорю? Намекаю на тематику сегодняшней игры. У нас были самые в подборке в Киномиксе в начале часа были самые кассовые фильмы, самые большие, крупные, самые знаменитые. Наверняка что-то из этого ты знаешь, смотрела. А вот сегодня о них поговорим. Об одном из них, точнее, в игре. И есть три факта про один фильм. Может быть, мультфильм, а может, фильм, а может, сериал. Наверное, все-таки фильм сегодня будет. А хотя, кто знает. И три факта о нем. Задача твоя угадать, что, о чем мы говорим, что за фильм, что за картина. И если угадаешь, то подарок твой, наша фирменная. Что у нас в этой игре? Колонка беспроводная есть от нас, от Европы+. Плюс. Эксклюзивный подарок. Класс!
1: Супер.
0: Супер. Играем. У нас есть три факта. Отгадываем фильм или мультфильм, или сериал. Не знаю, что там внутри. Посмотрим. Факт номер один. Ник и Джуди разбираются с загадочным появлением в их родном городе, любимом, некого персонажа по имени Гэри. Вот такой первый факт. Джуди и Ник разбираются с загадочным появлением персонажа по имени Гэри. Ну-ка. Что-то возникает в голове, какая-то мысль, идея пролетает?
1: Да, возникает, но хотела бы вторую подсказочку.
0: Ну, давай, ну, давай. Под обычной историей о копах-напарниках, ну, значит, спрятано вполне серьезное высказывание в этой обычной истории про социальное неравенство и переписывание истории. Вот такой второй факт. Вскрывай карту.
1: Зверополис.
0: Это Зверополис 2. Абсолютная правда. Все. Так, ну мы там немножко изменили. Там были факты, что крольчиха, Джуди и Лис, Ник разбираются уже со всеми.
1: Да.
0: Ну, чтобы посложнее было чуть-чуть. Мы тебя поздравляем, наша фирменная колонка.
1: Спасибо.
0: От Европы Плюс.
1: Ура.
0: Достать себе. Все.
1: Спасибо.
0: Тебе хорошего дня. Классного продолжения уикенда.
1: Спасибо.
0: Чем бы ты там ни занималась, пусть все легко пройдет. Все, удачи тебе, хорошего дня, пока-пока. И классной музыки. У нас много ее впереди на Европе Плюс будет. Нептюника, What If, так называется работа. Да и вообще у нас еще впереди целый час крутого уикенда. Будут еще и контент, и новинки классные будут, и игры будут крутые, новые, и мерч, естественно. Все скоро, ребята, все скоро.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

Хит в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут поп-рок-хиты. Мы такое любим. Будет Давид Шарвей, Leap of Faith. Будет Сомбур, его тема, которая буквально разорвала последние года полтора в музыкальном мире. 12 to 12 поменяла, скажем так, расклад в музыкальном мире. Тема Сомбра скоро, конечно, будет и в новом часе. Еще крутой уикенд. Дальше еще один час и много контента и подарков. Все впереди.

0: Давид Шарве, Leap of Faith в конце часа на Европе Плюс. Впереди в крутом уикенде. The Weeknd, собственно. I Feel It Coming, его работа с Daft Punk'а будет. Боб Синклер и Кайза, I Can Wait. Будет много всего, контент, подарки, игра новая будет, хит под прикрытием. Все впереди, все в новом часе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет, всем доброе утро. Более половины россиян не нашли альтернативу ушедшим брендам. Эксперты рассказали, куда нужно жаловаться на шумных соседей. И слово «Шумахер» внесли в орфографический академический словарь. Подробности далее. Владимир Путин заявил, что грузопоток по Северному морскому пути должен вырасти до 70 миллионов тонн к 2030 году. В 2025 году по Севморпути было перевезено 37 миллионов тонн грузов, и к концу десятилетия ежегодный грузопоток должен увеличиться почти вдвое. Владимир Путин отметил, что новый терминал бухты Север позволит нарастить объемы грузоперевозок по этому маршруту. Развитие Севморпути является одним из приоритетных направлений для укрепления логистической независимости России. Генеральный консул России ведет интенсивный диалог с губернатором Шпицбергена по вопросу арестованного в Норвегии российского научно-исследовательского судна профессор Молчанов. Норвежская сторона выразила намерение оказать максимальное содействие выезду пассажиров судна в Россию, а размещением, питанием и медицинским обеспечением экипажей и пассажиров занимается российская организация «Триест Арктиуголь». Судно было арестовано по решению суда в рамках иска компании «Нафтогаз», и адвокаты будут обжаловать это решение. Более половины россиян не нашли отечественную альтернативу ушедшим зарубежным брендам. Это показало одно из исследований. 41% респондентов за последний год несколько раз покупали зарубежные товары, а 31% используют для этого сервисы доставки из-за границы. Наиболее востребованными оказались спортивные бренды и марки масс-маркета. Их полноценную замену назвать не смог никто из респондентов. По статистике, иностранные смартфоны выбирают 76% респондентов, спортивные товары 33%, одежда 31%, а обувь 27%. Эксперты по ЖКХ рассказали, куда нужно жаловаться на шумных соседей. Обратиться можно в управляющую компанию или ТСЖ, которые имеют реестр жильцов. Однако они не могут предоставлять контакты третьим лицам из-за закона о персональных данных. Эксперты советуют написать заявление в управляющую организацию с просьбой самостоятельно связаться с владельцем. Также можно обратиться к председателю совета дома или вызвать полицию, ссылаясь на местный закон о тишине. На арендаторов можно пожаловаться, даже не зная контактов хозяина, фиксируя факты нарушений с привязкой к номеру квартиры. Для официальных жалоб в УК или ГЖИ можно использовать систему ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги Дом». И слово «Шумахер» внесли в орфографический академический словарь Академиса Института русского языка имени Виноградова РАН. Оно трактуется как синоним «гонщика» и «лихача» и было добавлено только в этом году. Михаэль Шумахер — это немецкий автогонщик, который вместе с Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1». Всего на его счету 91 победа на Гран-при. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей и 59 копеек. Евро торгуется на отметке 100 рублей и 57 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и «Крутой уикенд».

0: на Европе Плюс.
1: Продолжим. Продолжим крутой уикенд. Много, много классной музыки от само собой впереди. Будет у нас из музыки еще новинка. Горячая. Мы, конечно, каждую неделю выбираем для вас самую крутую, самую вкусную музыку, которая вообще есть на планете Земля. Вот так вот все сортируем. Смотрим, что есть самое яркое из новинок. И, конечно, о них рассказываем чуть-чуть. Послушаем скоро. Спойлер есть. Приготовьтесь, любители кей-поп-музыки. Вот так. И, конечно же, игра. Игра под названием «Хит под прикрытием». Надо будет одолеть искусственный интеллект, забрать себе крутой подарок, наш эксклюзивный мерч. По музыке пробежимся. Будет Боб Синклер, будет Кайза. Будут вместе. Их работа «I Can Wait» прямо сейчас. Крутой!

0: крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Горячая новинка.
2: У нас сегодня в горячей новинке K-pop суперстар, суперзвезда, участница команды Blackpink. Зовут ее Лиса, мы, конечно, ее знаем. Девушка, которая, скажем так, обратилась к своим тайским корням, выдала нам мини-альбом целый, мини-альбом под названием Press Play. Ну, то есть, грубо говоря, нажимай на кнопочку. И вот тебе, пожалуйста, нажимаем, слушаем новинку под названием Sawadika. Прямо сейчас в крутом уикенде трек Лизы.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

Мадонна и Мартин Гэрикс. Их история «Бизар» в крутом уикенде на Европе+. Дальше летим с такой же космической скоростью. Какая там первая, вторая? В общем, летим. Погнали, у нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет Алекс Уоррен, будет его история «Fever Dream». Конечно, гороскоп тоже будет, само собой. Ну и игра «Хит под прикрытием». Можно будет выиграть наш эксклюзивный мерч от Европы+. Совсем скоро, дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп. Гороскоп на сегодня. Сегодня 6 сентября. Воскресенье. Овны, получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска. Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед. Близнецы, последнее веское слово будет обязательно за вами. Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос. Так, на ком мы остановились? Львы, помните, что спокойствие и труд все перетрут. Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими. Весы, сегодня во всем ищите только компромиссы. Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе. Стрельцы, ничего принципиально нового вы не достигнете, но день пройдет хорошо. Козероги, соблазны и удовольствие немного пошатнут вашу финансовую грамотность. Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса. И рыбы, будьте крайне лояльны ко всему происходящему именно сегодня.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.
2: Someone listening?

0: раскрытием на Европе Плюс.
1: Раздаем подарки, ребята, прямо сейчас в прямом эфире Европы Плюс. Отдаем кому-нибудь, отдадим кому-нибудь классный эксклюзивный мерч в новой игрушке под названием «Хит под прикрытием». Надо будет сразиться с нейросетью, одолеть ее и забрать себе подарок. Все предельно просто. Мы всех ждем. Номер, внимание, такой. 232-106-2. 232-106-2. Код 495, код Москвы. Звоните, удачи, все получится.

0: хит под прикрытием и битва с искусственным интеллектом прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Есть наша слушательница, совершенно настоящая. Она из Брянска, зовут ее Екатерина. Екатерина, привет, доброе утро, добрый день, привет.
1: Доброе утро.
0: Ну, здравствуй. Будем играть с тобой. Будем тебе отдавать подарок. Есть у меня подарок крутой. Наша фирменная футболка от Европы Плюс. Эксклюзивная, красивая, стильная. В общем, надо. Это нам надо, что называется. И, конечно же, надо будет угадать, что за артиста мы скрыли в задании с помощью искусственного интеллекта. Он, этот трек, который я тебе включу, он будет не похож на оригинал. То есть он будет немножко видоизменен, а может быть много видоизменен сильно. Но самое главное, не торопись, слушай внимательно, вслушивайся, может быть, в текст, такая небольшая тебе подсказка сразу. Слушай, что там внутри. И самое главное, угадать, кто в оригинале, дам, конечно, две подсказки тебе. Тот или другой. То есть надо будет выбрать. Пробуем.
1: Да.
0: Но ты не волнуйся. Все будет хорошо. Сейчас все получится. Не волнуйся. Все окей. Мы погнали. Слушаем внимательно. Фух.

0: хард-рок.
1: Сейчас, погоди. Вот это оно, это... Слушайте, официально заявляю, это мясо. Это мясо. Мы послушали вот это вот все, это творение нейросети. И тебе два варианта. Кто это в оригинале, кто это спел? Это Шакира или это команда Blackpink? Давай думать, давай рассуждать. Ну, какие-то предположения. Ну, вспомни то, что у нас сейчас играет на Европе Плюс. Прям, ну, песня очень-очень заметная. Она в последнее время...
0: Ну, прям Шакира играет на Европе Плюс.
1: Так, а значит, наверное, есть какой-то правильный ответ. Это, скорее всего, кто?
0: Ну, Шакира в хард-роке.
1: Ей! Абсолютная правда! Ай-яй-яй! Это она! Абсолютная правда! Ну что, будем поздравляться тогда, получается. На самом деле, конечно, это было сложно, но ты справилась, ты молодец, ты переживала сильно, думала, как я вообще, а вот так раз и все. И подарок твой, наша фирменная футболка от Европы Плюс. Ура, мы тебя поздравляем.
0: Ура! Утро доброе.
1: Доброе, 100%. Все, тебе хорошего дня, отличного продолжения уикенда. Оставайся, слушай Европу Плюс, у нас много всего интересного впереди. Будем слушать музыку еще. У нас будет Бюлоу, ее история «Револьвер» прямо сейчас.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: пламенное тело. Это команда Майя, Мишель и Баста. Их история «Если я буду танцевать» прямо сейчас в крутом уикенде. Впереди больше хитов, больше музыки. До конца часа слушаем Da Bass, их работу «Wonder Where You Are». Такая танцевальная классика настоящая. И еще поп-классика. Ну, потому что Стромая, как иначе, легенда. Маэстро, сам собственной персоной, мой лучший враг. Так называется его трек. Все это впереди, все до конца крутого уикенда. Послушаем обязательно.
1: Реклама. Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: это да, бас. В конце часа на Европе Плюс. Впереди, хотел сказать, крутом уикенде. Нет, впереди просто больше хитов и больше музыки. Будем слушать музыку, отдыхать. Будет Аксел Ингросс, Зейн, Эйва Макс. Дайте много интересного. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс. В новом часе уже. Дождись.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами снова Игорь Акулов.
4: Денис, привет, всем доброе утро. В РЖД рассказали о сотрудничестве России и Китая. Филологи рассказали, что слово «кофе» в среднем роде допустимо в повседневной речи. И известный тюленист Петербурга Крошек вернулся в дикую природу. Подробности далее. Владимир Путин вчера дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» в Красноярском крае. Он является частью арктического проекта «Восток-Ойл». Запуск нефтепровода позволит начать подготовку к отгрузке первой нефти через новый терминал, который будет направлен покупателям по российским морским маршрутам в Арктике. «Восток-Ойл» реализуется на Таймыре и включает разработку месторождений Ванкурской группы, а также новых участков на севере Красноярского края. Ресурсная база оценивается примерно в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов. Глава РЖД рассказала о сотрудничестве РФ и КНР. Россия и Китай обсуждают новые железнодорожные направления, а поручение президента по увеличению товарооборота с Китаем выполняется. Объем перевозок с Китаем растет, и в этом году снова будет рекорд именно в перевозках железнодорожным транспортом, подчеркнул глава РЖД. Все 4 существующих железнодорожных перехода с Китаем работают эффективно, и обсуждается расширение по уже существующим направлениям, а также новые маршруты. В мае этого года Россия и Китай зафиксировали цель довести товарооборот до 300 миллиардов долларов к 2030 году. Россиянам анонсировали индексацию пенсий в следующем году. В 2027 году в России будут проиндексированы страховые, социальные и военные пенсии. С 1 февраля страховые пенсии будут повышать на индекс роста потребительских цен за прошедший год, а с 1 апреля, исходя из роста доходов бюджета социального фонда. Также депутаты напомнили, что некоторым россиянам в этом году положена доплата к пенсии за каждого нетрудоспособного иждивенца, ребенка до 18 лет или студента-очника до 23 лет в размере трети фиксированной выплаты. Филологи рассказали, что слово «кофе» в среднем роде допустимо в повседневной речи, однако в официальных документах и публичных выступлениях пока рекомендуется использовать мужской род. Было пояснено, что этот вариант уже закреплен во многих словарях, но пока имеет пометку «разговорно» или «стилистически ограничен», поэтому не рекомендуется к употреблению в официальной обстановке. При этом филологи отметили, что норма среднего рода фиксировалась еще в толковом словаре Дмитрия Ушакова 35-40-х годов, то есть такая практика имеет давнюю традицию. И известный тюлень из Петербурга Крошек вернулся в дикую природу. Он прожил 10 лет под опекой фонда друзей Балтийской НЕРП, однако уплыл в открытую Ладогу. Его спасли в 2016 году и дважды пытались выпустить в дикую природу, но оба раза он возвращался. В этом году эксперимент решили повторить, используя опыт работы со служебными морскими животными, и последние несколько дней Крошек свободно плавает в бухте. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 86 рублей и 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

расслабляемся. Пока отдыхаем. В большинстве своем, я думаю, слушаем классную музыку здесь, на Европе Плюс. К счастью, ее много будет. Будет Мари Краймбрери, будет ее история «Все прошло». Будет «The Second Voice», легко-танцевальная такой история «Let Me Be». Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро.

Ricky, Bumble, ее 21-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Достойно? Достойно. Если тебе он по душе, если тебе он нравится, проголосуй за него на europaplus.ru. И, конечно, слушай больше хитов, больше музыки дальше. Впереди суперхиты. Будет Fastboy, один из ярких танцевальных хитов ушедшего лета 2026. Music Sounds, будет Адам Лэмберт и его Ghost Town, легендарный хаус-хит. А еще Шакира и Бёрна Бой, Дай, Дай. Все это впереди на Европе Плюс. Все, дадим, дадим.

Плюс больше хитов и больше музыки будет классная танцевальная тема, легендарная Нио Closer. Это база. Еще, конечно, потанцуем вместе с Сони Фадерой и актуальным танцевальным хитом

0: рок-суперстары. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Лови!
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Трасса», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Уже в кино.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 11 утра в Москве.

история аутентичная. Прямо сейчас на Европе Плюс один из героев, один из гостей нашего живого завтрака с бригадой У 25 сентября в 7 утра, как всегда, конечно, с 7 до 10 утра в ВК Стадиум. Все по-прежнему, как в месте, где мы всегда встречаемся на живом завтраке, мы там будем. Помимо лирика еще, конечно, звонки, Тима Белорусских, Айова и наш гость из Румынии Богдан Медведи. Обязательно ждем всех, приходите, вход свободный, приезжайте, прилетайте. И, конечно, кофе-круассаны, и все бесплатно, естественно. Будем слушать классную музыку и отлично проведем пятницу 25 сентября. Пятница же? Сейчас проверим, погодите, а то я вам скажу, приедете. 25, все правильно, пятница. И, конечно, больше хитов, больше музыки. Слушаем впереди здесь на Европе Плюс будет Айова, кстати говоря, как раз-таки история «Мы». Будет Джейди Чёрч, все это впереди.

Да, ну, ведь Canon Me, румынский поп-музыкант. Как мы уже говорили тебе неоднократно, один из гостей нашего живого завтрака с бригадой совсем скоро к нам приедет в гости в Россию, в Москву. И, конечно, мы тебя тоже ждем. Впрочем, об этом мы уже говорили и много. Так что, ну, хотя много, наверное, не бывает о живом завтраке. Ну да ладно, почитай на europaplus.ru, там все написано, все в подробностях. Пока послушаем Loud Luxury, Love You For Life, будет Teddy Swims и Mr. Know It All. Все это впереди.

0: Это команда Cat Sai, их работа Animal прямо сейчас на Европе Плюс. Так уж вышло, что впереди у нас тоже девушки знаменитые, заметные, разные. Мы такое любим. Есть поп-суперстар, есть немножко хип-хоп-суперзвезды. Из поп-звезд Ларин, ее работа Euphoria, трек, после которого мы влюбились в Ларин. Есть еще и Тейт Макрей, хип-хоп и поп-суперзвезда. Спортскар, так называется ее трек. Все впереди, все услышим до конца часа на Европе Плюс. Оставайся с нами.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках, или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
3: Ну, да. Это очень мило, правда.
4: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: Пятерочка доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь Т.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: «Эйфория» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Костя Фомин уже здесь. Костя, привет!
1: Да, привет. Да, музыки будет точно много. Тебе хороших выходных. Мы идем вперед. Оставайся с нами. Погнали.
2: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают. Ain't

0: Радіохвилина.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А это воскресенье, и в столице уже полдень.

Нептуника и What If. Прямо сейчас на Европе Плюс, столица 12.20. Приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин. Сегодня, да, необычный день. Ну, для тебя обычный, воскресенье, ты отдыхаешь, а вот для меня как раз-таки нет, потому что я в такие дни обычно не работаю, ибо вообще с 12 часов для меня это еще утро. Ну, а в общем, это утро я буду проводить с тобой, для тебя это день, и, естественно, я буду играть для тебя лучшую мировую поп-музыку, чтобы воскресенье было просто... чтобы было все хорошо и прекрасно. Тима Белорусских, участник «Живого завтрака» с бригадой У, впереди. Обязательно послушай его мысли про «Живой завтрак». Я обязательно чуть позже расскажу. Если не терпится, загляни на наш сайт europaplus.ru, выясни все подробности. Ну а прежде Шакира и Burna Boy. «Дай-дай».

Максима Белорусских на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум мы увидим и услышим его на живом завтраке с бригадой У. Обязательно приходи, вход абсолютно для всех свободный. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что хочется, чтобы собралась большая классная компания. Мы там обязательно с удовольствием потусим. Кроме Тима обязательно появится Айова, Звонкий, Лирик, Богдан Медведи. И, в общем, будет классно. Рекомендую настоятельно. Приходи, вход свободный. Подробности на europaplus.ru.

0: Джон Саммит и Юлия Чарч. Shades of Blue на Европе Плюс. Прямо сейчас 12:49 в Москве. Привет всем, кто влился в нашу компашку. В столице зарядил дождь. Надеюсь, тебе есть где спрятаться. Надеюсь, что этим точно не омрачен твой выходной день. Ну и, конечно же, музыка. Музыка будет в ближайшее время просто великолепной. Я точно могу пообещать встречу с Pink. Девушка, которая сама себя сделала, вместе с ней Нейтриус и Just Give Me Reason. Но прежде Оффенбах и Джастин Джессо. Over you.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Уже в кино.
10: Почему у вас телефон моего сына?
9: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
9: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
12: В «Магнит» у дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок от местей и порядки получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
19: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
20: Я построю здесь новый мир.
19: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
21: Реклама 18+.
22: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
23: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
24: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: такой красивый финал часа здесь на Европе Плюс. Pink, Nate Reus и Just Give Me Reason. Обожаю эту историю, и я думаю, что мы послушаем что-нибудь такое же красивое. Но будет много еще и другой музыки, абсолютно другие стили, направления, настроения, и все это в новом часе.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один.

нравится эта история. Невероятно красивая. Невероятно красивая. И подходит для воскресенья просто идеально. Алло, Калит и его Dive Into Me прямо сейчас на Европе Плюс. Приветствую всех, кто начинает, ну, потихонечку, может быть, как и я, просыпаться. Ну, я просто ближе к часу обычно все это происходит. Не, встаю я рано, а вот мозг просыпается именно в это время, потому что обычно я как-то к шести появляюсь на работе и уже нормально, а тут, вот, понимаешь, ты с полудня и тоже вроде нормально начинаю приходить в себя. Надеюсь, я не один такой, и, естественно, дальше у нас будет много всего интересного для тех, кто уже очнулся, проснулся и готов классно провести сегодня день. Афиша в 13:30 по столичному, ни в коем случае этот момент не упусти, там обязательно тебе расскажут, куда сходить, что посмотреть, что было хорошо, что было приятно в это воскресенье. Ну и из приятного в плане музыкальном, обещаю появление отличной музыки, например, Энатор и 54 Ultra, Talk to You, но прежде Майли Сайрус и End of the World скоро.

0: 26-го года. По-моему, классно. Это Another и 54 Ultra. Talk to You прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Но если ты хочешь продолжить лето, продолжить вот это отличное вайбовое настроение и никуда не торопиться, тебе надо сейчас послушать. Сейчас тебе нужно вот сесть спокойненько, успокоиться, чтобы было хорошо и приятно. Есть афиша. Игроков уже здесь. Погнали.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Костя, привет, всем добрый день. Сегодня на Грибном канале в Крылатском проходит международный турнир «Кубок доброй воли». Более 800 спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана, Турции, Филиппины и других стран зрители увидят заезды на каноэ, по-настоящему летний праздник, грибному слалому и конопола, а также гонки на лодках «Дракон» и «Саббордах». Сегодня финалы награждения победителей командного зачета, а среди участников российской команды олимпийские призеры и чемпионы мира. Вход свободный. В Новой Переделкино продолжается праздничная программа «Ко дню города». На сцене выступит большое количество исполнителей, а вот театральную часть представят Московский театр иллюзии и Московский драматический театр на Перовской. Они подготовят программы «Лучший город Земли» и «Тебе, Москва». Также будут работать мастер-классы, где можно сделать небольшие сувениры и предметы декора своими руками. Вход также свободный. С 4 по 8 сентября в Музее Востока выставка «Три века странствий. Наследие семьи Волковых», впервые объединившая работы нескольких поколений художественной династии. Поводом стало 140-летие Александра Волкова, одного из заметных представителей турецкого авангарда. Более 100 произведений искусства — это живопись, графика, скульптура, фотографии, документы, дневники. Все это прослеживается как художественные поиски, как продолжили эти поиски сыновья, внуки и связанные с семьей творческие линии. Также в театре «Одеон» идет гастрономический мюзикл «Москва от заката до рассвета», спектакль, который начинается за столом. В стоимость билета входит авторский ужин из 4 блюд, а актеры появляются непосредственно среди гостей и постепенно включают их в действие. Сюжет переносит зрителей в мистическую Москву, где девушка оказывается в мире графа, загадочного властелина темного мира, а ее история переплетается с борьбой за любовь и власть. Ну а после финала пространство превращается в полноценную светскую вечеринку. Ну и также еще один спектакль в особняке Дашкова показывает иммерсивный спектакль «Вернувшаяся новая реальность». Постановку, где зритель не сидит на месте, а свободно перемещается по 4 этажам особняка. Каждый гость получает маску и сам решает, за каким персонажем следить и какие сцены смотреть. Два человека на одном сеансе могут увидеть абсолютно разные версии одной истории, но в основе спектакля «Привидение» Генрика Ибсена и истории семьи, которую преследуют старые тайны. На этом пока все. Наслаждайтесь выходными по полной. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. И

Европа-плюс продолжается, даже несмотря, что сегодня 6 сентября. Итак, это Сирленд и его «Ту-ту-ту-ру». Классный трек, легкий трек. Надеюсь, что настроение подстать. Ну и, кстати говоря, чтобы настроение завтра с утра тоже было подстать и хорошим, и прекрасным, не пропусти ни в коем случае «Бригаду У». В 7 с нулями по Москве, ребят, появится. В Вики много игр, много подарков, много денег в сейфе. В общем, все это для тебя. Ну и, естественно, ребят, для тебя что-нибудь еще и оригинальное придумают. Что именно, завтра проверим с 7 до 10 здесь, на Европе+. Плюс. Nope, nope, nope, nope.

0: Это королева поп-музыки Мадонна совместно с диджеем, который долгое время занимал первое место авторитетного DJ Mag Top 100, Мартин Гаррикс и Bizarre. Классный трек, но я думаю, что этой весной... Почему весной? Почему этой? Нет, этой осенью все-таки, да, этот трек доберется до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Не без твоей помощи. Европа+.ру, раздел Еврохит Топ 40. Заглядывай, голосуй, поддерживай. До ближайшей пятницы времени еще, ой, как много, а значит, голосовать можно и нужно. Ну, а я голосую дальше за классную музыку. Энрике Иглесиас и Tired of Being Sorry. Но прежде Шаус, Кап Спорт и супер классная история, которая напоминает мне о чем-то приятном. Пока не разобрался о чем, но слушаю всегда с удовольствием. Only You скоро. Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
2: О HeadHunter у Грайн 106.7.

0: Тот 76-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок, от месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Два часа дня в Москве.

Бой и Music Sounds на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 14:18. Привет всем, кто слышит меня. Всем тем, кто вместе со мной, может быть, прячется от дождя. Я, по крайней мере, на работе. Ну, а на улице в Москве поливает, будь здоров. Надеюсь, что в других городах наш необъятный с дождем как-то все попроще этой осенью. Надеюсь, что погода еще, ну, плюс-минус летняя. Вот, ну а москвичам рекомендую завтра обязательно одеваться теплее, потому что синоптики обещают нам до 13 всего лишь днем, поэтому это будет действительно прохладно. Надо, короче, как-то вот утепляться. Но это ненадолго, также синоптики говорят, что еще будет тепло. Ну и, конечно же, если ты вдруг подзамерзнешь где-нибудь, ты всегда можешь обратиться к Европе Плюс и послушать классную горячую музыку. Да, легко и просто, даже можно установить в свой смартфон новое приложение Европа Плюс Радио Хаб и вообще 24 часа в сутки, в 7 дней в неделю быть с лучшей мировой поп-музыкой. Легко и просто. Абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. 8 дополнительных потоков, чтобы вообще было кайф. Короче, рекомендую. Радио Хаб, Европа Плюс. Скачай.

2 Slow Down. Классный трек. Красивая история, которая мне, ну, лично очень нравится. Я думаю, что я не один такой. Ну, во-первых, а во-вторых, французские независимые музыканты всегда делали что-нибудь, ну, такое классное, звучащее. Такая вот чиптюн-музыка для всех, кто проводит это воскресенье со мной. Фомин здесь, приветствую всех и каждого. Естественно, обещаю, что скоро мы с вами всеми встретимся на живом завтраке с бригадой У. Абсолютно каждый желающий может на это событие попасть, а потому что все бесплатно. Вход свободный, 25 сентября, ВК-стадиум, классные артисты. Тонны круассанов, литры кофе, Вэл, Вики, сейф с деньгами. Ну, в общем, это утро мы запомним надолго. Это одно из главных, если не самое главное событие этой осени. И я, конечно же, настоятельно рекомендую, во-первых, для начала прогуляться до нашего сайта europaplus.ru, выяснить все подробности, а во-вторых, обязательно прийти на живой завтрак с бригадой У.

0: Russia. Суперхит, который держался долгое время на нашем первом месте еврохита. Temper City Self-Aware. Ну и мною любимая история от Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. И все это скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки

0: хотите. Ловита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 186+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додопицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: ООО «Хедхантер», ОГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Уже в кино.
11: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
11: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа дня в Москве.

станции номер один в России. Большие и старые наши друзья. Это KDDK. Отличная история. 15:19 в Москве. Приветствую всех, кто отдыхает вместе со мной, всех, кто чилит, расслабляется. Это здорово, это классно, потому что выходной продолжается, и времени на отдых еще предостаточно, а музыки еще больше. Вы же знаете, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, только лучшая мировая поп-музыка здесь, в эфире Европа+. На очереди Робин Шульц и In Your Eyes, но прежде Кайго и Hold On Me.

0: трека прямо сейчас на Европе Плюс.
1: What it?
0: If. Для всех, кто отдыхает, проводит это воскресенье классно вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и, кстати говоря, хотелось бы рассказать всем еще кое о чем. Например, что 25 сентября мы с тобой вот так вот с утреца можем потусить на живом завтраке с бригадой У. Не упусти этот шанс, потому что вход абсолютно свободный, абсолютно для всех. Ну и огромное количество классных артистов нам там ждет. Плюс круассаны килограммами, тоннами, ну и литрами кофе. Это тоже обязательно будет, поэтому ни в коем случае не упусти шанс. Приходи, привози с собой своих друзей. Ну и потусим 25 сентября на живом завтраке с бригадой У. В 7 утра стартуем. ВК-стадиум будет ждать абсолютно каждого, поэтому добро пожаловать. Ну а подробности всегда можно найти в наших соцсетях. Например, ВК. Добро пожаловать в сообщество ВК официально. Заходишь, смотришь, читаешь. Можно просто заглянуть на наш сайт europaplus.ru.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И мне есть что предложить на ближайшие 30. Здесь на Европе плюс Филатов, Кэрос, Денис Фёрст и Sweet Summer Night.

0: музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Оставайся с нами.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон.

0: 18.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т-банк.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс.

Карас и Денис Фёрст. Sweet Summer Nights. На радиостанции номер один в России. Прямо сейчас мы с вами приближаемся к вечеру этого воскресенья. И его я тоже советую провести с нами. Да, музыки будет много, настроения еще больше. Ну и погода даже в Москве стала лучше. Солнце появилось наконец-таки. Надеюсь, что в твоем городе тоже погода все еще чуть-чуть, хотя бы капельку, немножко, маленько летняя. Хочется в это верить, потому что, ну... Не хочется, честно говоря, вот так вот быстро прощаться с летним настроением. Благодаря таким трекам в том числе. Ну и дальше, кстати говоря, из летнего могу предложить Мизму. Hello, один из главных летних хитов 26-го года. Не пропусти, раньше появится участник «Живого завтрака» с бригадой У, который состоится 25 сентября в ВК-стадиум. И там вход абсолютно для всех свободный. Ты можешь услышать и увидеть его, Богдан Медведи, и его «Broken Hearts». Ну и The Second Voice. Это вообще история для тех, кто хочет почилить и расслабиться прямо сейчас. Let me be, скоро.

Бист Европа Плюс. Это Miss Moe Hello на Европе Плюс прямо сейчас, а в столице уже 16:34. Приветствую всех, кто со мной. Это Фомин. Ну и дальше, конечно, с нами лучшая мировая поп-музыка. А завтра с утра с тобой, естественно, бригада У. Well,

подарки, игры, подарки, деньги в сейфе. Ну, в общем, компания, то, что надо. Из 7 до 10 они будут поблизости. Ну, а 25-го приходи сам. Приходи лично. Не, они к тебе с утра заглянут, а ты к ним заглядывай на живой завтрак. Он состоится 25 числа, 25 сентября в ВК «Стадиум». Вход абсолютно для всех свободный, поэтому ты можешь прийти сам, привести своих друзей. Друзья пусть приводят своих друзей. Ну и вот так вот по цепочке мы соберем классную компашку. Потусим с утра пораньше, кофе попьем, круассан поедим, музыку послушаем, потому что там лайнап просто бомба. Ну вот кто еще может такое приготовить в 7 утра? А? А мы можем. А мы можем себе такое позволить. Ну и сделаем это только для тебя. Поэтому не пропусти живой завтрак с бригадой.

0: Суперхит, который несколько недель кряду занимал первую строчку авторитетного Еврохит ТОП-40. Прямо сейчас здесь на Европлюс. Тайм Импала и Дракула. Классный трек.
1: Ну и, естественно, есть еще классные треки до финала этого часа. Например, Даррен Хейс, Insensible. Но прежде Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
0: Ну и еще один важный и такой приятный момент.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
6: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
4: Вход.
3: Можно я скажу?
4: Не-а.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.
7: Реклама.
8: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
10: Реклама 18+.
11: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Romantic Collection, фактически. Даррен Хейс в финале этого часа на Европе Плюс. Insatiable. Дальше. Weekend Star. Да, мы добрались до этого момента. Интересные гости. Александр Генерозов. Ну и все это вместе в ближайший час. Оставайся с нами. Всем классных выходных. Остатка, по крайней мере. Ну и хорошего ближайшего часа.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, в Москве 17.00. Европа Плюс.
3: Weekend Star.
5: Звезды зажигают и рассказывают.
3: На Европе Плюс.
4: Учебный год начался. Школьники, студенты из фазы отчаяния, по-моему, прямо сейчас перешли в фазу принятия. И сегодняшний наш гость, я думаю, сможет нам рассказать и про образование вообще, и про то, чем сейчас живет университет, в котором учатся физики. И не просто физики, а физики-ядерщики. Позвольте представить всем проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Алексей Пономаренко. Алексей, добрый вечер и всем привет.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад вас видеть, слышать. Очень рад быть с вами, Александр.
4: А давайте начну я с небольшого личного отступления. 1 сентября для вас сейчас это скорее день, связанный с вашей текущей работой, или все равно где-то проскакивает вот еще нотки, именно те студенческие? О, наконец-то, да.
6: Ну, слушайте, этот год, наверное, во всех смыслах такой особенный. Мне кажется, и для тех, кто поступал в этом году, и для меня лично. Но первый момент, у меня старшая дочь закончила школу, и 1 сентября мы встретили, соответственно, в стенах университета. Вот. Младшая планово пошла в школу, уже как-то глядя на старшую, как это, с прицелом того, как это бывает. Ну и, как сказать, две песни всегда рядом, да, как-то вот и лето прошло, и календарь я буду снова переворачивать, поэтому эти моменты...
4: Все было на этой неделе, кстати говоря.
6: Все у нас серьез еще пока.
4: Ваш университет, я посчитал, вы какие-то вообще просто рекордсмены в этом году. Народ и в физике, и в ядерщике, это вот так вот, да, именно выглядит.
6: Ну, смотрите, мне кажется, что год во всех смыслах, да, наверное, для абитуриентов и тех, кто проходил эти летние испытания, был, правда, непростой. Как вы видите, да, большое количество ребят поступало без вступительных испытаний, то есть это по результатам различных олимпиад, различных грантов и конкурсов. Это, конечно, значимый момент и особенный конкурс среди университетов за вот этих высокоуровневых абитуриентов, потому что... Ну, вообще, да, наверное, такой вот, естественно, научный цикл предметов, он всегда непростой и в школах, и в университетах, вот. Но вот в момент поступления это всегда, ну, такой трепет. Что, наверное, наиболее важно, да, вот, наверное, в этом году, ну, потому что, смотрите, по целому ряду направлений, средний балл ЕГЭ зачисления по конкурсу был 100. Ну, мне, допустим, вот как родителю или как там человеку непосредственно, так сказать...
4: Как
6: вот,
4: приговор звучит.
6: Видевшему ЕГЭ в этом году, что называется, не понаслышке, ну, я вообще преклоняюсь перед ребятами, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Вот. Радует, что конкурс на инженерно-технические направления растет. Да, действительно, вот у нас год от года, то есть вот если посмотреть по университету, то средний балл зачисленных вот на московскую площадку университета по программам бакалавриата и специалитета растет. Вот если в 23

0: третьем году он был, условно говоря, 91,9, то в этом году, ну, будьте удивлены, 96,8.
1: А не приводит ли это, кстати говоря, к тому, что школьники в итоге вот в последних двух классах работают даже больше, чем студенты потом? Или попав в студенческие тиски, их еще сильнее потом запрессовывают?
0: Ну, что хочется, да, сказать, что ребят, которые поступают вот через различные олимпиады, видно, как они заточены на решение таких нестандартных задач. И я могу сказать, что мы прям видим в них и потенциал, и высокую заинтересованность, и очень высокую мотивацию на вот решение нестандартных задач.
1: Итак, с нами Алексей Пономаренко, проректор МИФИ. Узнаем сегодня много интересного, я уверен, стоит послушать.
2: Weekend Star. Звезды зажигают и рассказывают. На Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Вуз, в котором физика едва ли не важнее еды, воды и воздуха, МИФИ и проректор этого университета Алексей Пономаренко на Европе Плюс. Ну и давайте о вашем вузе. Его специализация физики, но не простые, да, а атомщики. И получается, что вроде бы как лирики там вам и не нужны. Или все-таки МИФИ немножко шире сейчас? Что вы себе представляете?
3: Вы знаете, МИФИ, наверное, сегодня, в первую очередь, это глобальный университет. По целому ряду направлений научно-технологическое сотрудничество не прекращается даже в непростых современных условиях. И это большая часть вот того самого физического мира, который может вывести нас, если не на новый такой фундаментальный уровень развития, то как минимум помочь нам работать такими передовыми тематиками. Фотоника, квантовые технологии, вопросы термоядерного синтеза. Отдельно, ну, как бы важно понимать, что внутри университета еще есть порядка 8 тысяч человек, которые учатся по программам среднепрофессионального образования. И вот эти два ядра, они все как бы собраны в одной площадке. И что, наверное, еще для нас, ну, как бы важно в какой-то мере, да, так сказать, и подстегивает, и, ну, как бы выводит нас на определенного рода уровень, что МИФИ – это университет, который стоит в одном ряду с такими, ну, как бы, знаете, монстрами, как MIT, Цинхуа, Стэнфорд, Пенсильвания, Мичиган, Цюрих. То есть это вот, ну, такие центры мирового уровня, где куется наука вот такого завтрашнего фронтира. Но в общем и целом это университет, которым надо пахать, и если вы готовы двигаться к мощным научным таким вот результатам, то это вот та группа ученых, которая вам в этом поможет.
2: Хорошо. Вот человек заинтересовался МИФИ. И перед ним вот действительно становится вопрос, уходить ли после 9 класса, да, или все-таки тянуть до 10-11 и, может, какой-то совет дадите, в конце концов.
3: Ну, смотрите, выбор вот такой профессиональной траектории, он может быть весьма как бы неочевиден. Если мы посмотрим на опыт там той же государственной корпорации по атомной энергии Росатом, то достаточно большое количество руководителей имели за плечами опыт сначала прохождения программ среднепрофессионального образования, а потом как бы управленческого и инженерного мышления уже на уровне университета. Если есть такая возможность, и если есть склонность что-то делать руками, то, конечно, будет хорошо попробовать, потому что молодость — это период, когда есть возможность пробовать новое и строить вот эти траектории уже из, знаете, категории ожидания и реальность. Потому что вы ожидаете все равно одного, и постепенно погружаясь вот в эти производственно-технологические процессы, вы начинаете понимать эту реальность лучше. И она начинает совпадать между... Ну, то есть ваши ожидания начинают совпадать с некоторого рода такой проектной работой. Получение опыта через СПО с последующим как бы работой и выходом уже на, ну, высшее образование позволит людям точнее понять область деятельности, с которой они будут работать. Ну, допустим, там машиностроение, да, там инженерное проектирование, там, или инженерный дизайн, или там работа с новыми материалами. И тогда программа высшей школы, она уже ложится на эту почву.
2: Это Алексей Пономаренко, проректор МИФИ. Продолжим через минуту-другую.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу «Weekend Star».

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: И мы продолжаем Weekend Star с Алексеем Пономаренко, проректором МИФИ на Европе Плюс. Ну, смотрите, мы вот в чем мы сильны, да? Есть вот какие-то вот откровенно прорывные у нас вещи?
3: Ну, смотрите, мне кажется, что здесь, так если, как это, простыми словами о сложном, то, ну, во-первых, конечно, это сама по себе атомная генерация. Это огромный пласт работы, причем как бы работы и ученых, и эксплуатирующего персонала. Атомная электростанция — это огромный проект, жизненный цикл которого составляет, ну, в общем-то, в пределе порядка 100 лет. Есть первая группа специалистов, которая вообще занимается геологией, анализом, соответственно, территории и возможностью размещения этих объектов. Другая группа специалистов занимается технико-экономическим обоснованием, инженерным проектированием. И вот все эти решения должны быть увязаны в одну конфигурацию. И более того, эти энергетические объекты позволяют решать любые задачи. Да? То есть вы можете от объекта атомной энергетики запитать огромное количество объектов других. Да? В российской практике есть даже плавучая, да, вот, атомная электростанция, что само по себе как бы уникальное явление. Да? Ну и согласитесь, иметь объект, как это, подведя к морскому берегу, который вы можете скинуть кабель, как бы запитать там, не знаю, город или два города, или там какой-то отдельный объект, но это... Ну, это дорогого стоит. Ведь, смотрите, атомная энергетика – это один из немногих примеров, где фактически можно сказать, что в основе успешности лежит не уникальное сырье, а это знание и наука.
2: Здорово. Я еще слышал такой термин атомные станции малой мощности. То есть как-то хочется такое, знаете, предположить, да, что небольшой энергоблок рядом с квартирой или все-таки не до такой степени малой мощности. Это все равно большая будет станция.
3: Ну, вы знаете, мне кажется, что, наверное, таким очень ярким элементом, да, вот такой некой фантастической части будет возможность, да, вот получения такой атомной батарейки. Вот, потому что на некоторых выставках, там вот Атом-Экспо, в частности, как бы можно было эти батарейки увидеть, они действительно существуют. Это относительно небольшая, как бы, вот, ну, такая часть, но она позволяет, в общем,
2: вечный
3: достаточно
2: пауэрбанк.
3: Такой длительный период времени, да, такой вечный пауэрбанк использовать. И вот эти все решения, они, ну, как бы сильно очень взаимосвязаны. И если мы посмотрим даже вот в эту ООНовскую концепцию цели устойчивого развития, то когда начинаешь задумываться про вот эту философскую часть, да, сделать жизнь лучше, неограниченное количество еды, а это напрямую связано с атомной генерацией.

0: генерацией. Потому что вспомните период пандемии, да? Как мы решали задачу стерилизации пространства, стерилизации медицинских изделий. А ведь, по большому счету, это ничем не отличается от задач стерилизации сельскохозяйственной продукции в тропических странах. Дальше, очистка воды, причем как бы разного формата. Это же тоже технологии, которые во многом пришли из атомного проекта. Это медицинские решения, это медицинские препараты, радиофармпрепараты, это различные диагностические комплексы. Как бы это все взаимосвязанный как бы набор решений. И вот если говорить про атомную промышленность и про МИФИ в этой частности, да, как бы в связке, ну, смотрите, у атомной промышленности вот этой тематики один из самых высоких мультипликаторов по созданию дополнительных рабочих мест. Это очень дорогого стоит.
1: Все, что здесь прозвучало, остается в подкастах. Подписывайтесь на Weekend Start, читайте и слушайте нас на сайте Европа Плюс. С нами сегодня Алексей Пономаренко, проректор МИФИ, и мы скоро продолжим.
2: Говорим со звездами и слушаем музыку.
3: Weekend Star на Европе Плюс.

0: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
1: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
2: И мы говорим сегодня с проректором МИФИ Алексеем Пономаренко. И вы в ВУЗе отвечаете за международные проекты. Мне кажется, немножко все-таки это, с одной стороны, закрыто по понятным причинам, да? Потому что никто не хочет свои секреты рассказывать. Да? И тут же вроде как кооперация. Как вот это все умудряется существовать? Мне кажется, достаточно такая сложная сама по себе задача.
3: Вы знаете, здесь, мне кажется, основная задача это работать вот в такой взаимной партнерской логике, понимая, что любая технология, она может быть применена и во благо, и не во благо. Атомная энергетика и атомные технологии – это, знаете, как вопрос суперсилы у супергероев, да? То есть у вас есть большие возможности, но это сопряжено и с высокой нормой морали, сознательностью и ответственностью. Вот эти вещи, они должны быть соединяемы очень четко. Отдельно, конечно, это, ну, как бы наши страны-партнеры, с которыми у Российской Федерации мощная технологическая повестка. Это и Монголия, и Вьетнам, и Китай, и страны Африки. То есть здесь очень важно понимать, что, понимаете, все взялось из, не то чтобы из ниоткуда, да, как бы уходит в никуда. То есть вот это понимание, ну, вот этого длительного технологического цикла, ну, вот порядка там, да, вот 100 лет, вот, оно накладывает, в общем-то, соответствующие, ну, как бы технологические, я бы, наверное, сказал, рамки. Потому что и коллеги понимают, что ведущиеся ими разработки могут привести к перспективным открытиям, ну, может быть, даже не в течение там следующего года, да, или там 10 лет, а может быть, как-то даже значительно дальше. Потому что, ну, вот первая в мире Обнинская атомная электростанция, она вообще реализовывалась во многом как такой научно-исследовательский проект группы молодых ученых во главе с профессором. И вот именно из вот такого научного поиска, по сути, родилась, ну, как бы новая энергетическая модель. Вот. И я уверен, что большое
2: то есть
3: количество...
2: Такая песочница, по сути, да?
3: Ну, то есть, можно сказать, такой... что да. Да, потому что это в тот момент, это, ну поверьте, это весьма небольшое здание, а сегодняшние атомные электростанции, ну, это десятки тысяч людей. Это представьте, как вот гигантский маховик большого двигателя. То есть вам нужно сначала его, огромное усилие, да, чтобы его провернули, и потом очень важно его не останавливать. И вот именно в этом и состоит такая вот большая задача таких университетов, как МИФИ. Постепенно, постоянно, устойчиво двигаться вперед.
2: Напомню всем, с нами сегодня Алексей Пономаренко, проректор МИФИ, и мы скоро вернемся.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
1: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Он Алексей Пономаренко, проректор университета МИФИ, и он на Европе Плюс. Искусственный интеллект и ядерные реакторы. Вот у меня это слово вызывает легкий ужас. Да. Пугалка или все-таки, на ваш взгляд, неизбежное будущее?
3: Ну, смотрите, здесь, наверное, все будет зависеть от того, да, как бы, как мы увязываем эти сущности. Искусственный интеллект — это ведь сама по себе технология не новая. Да. Можно говорить о том, что это некоторого рода, ну, скажем так, расчетная модель, можно так сказать, да. В какой-то мере реактор, конечно, это тоже расчетная модель. Ну, то есть она имеет, в общем, точно такие же там прогнозируемые параметры. И вот даже если говорить на сегодняшний день, да, то как происходит подготовка инженеров к работе с реактором? Это такие же тренажерные системы. Часть из них как бы могут быть цифровыми, часть из них как бы может быть физическими. Поэтому в какой мере, какие решения, да, как бы может выполнять вот этот Copilot в виде там искусственного интеллекта, я думаю, что это как бы вопрос дискуссионный. При наличии, да, как бы так сказать, подтвержденных условий безопасности, конечно, искусственный интеллект может применяться там в, ну, в отдельных каких-то тематических блоках. Увидим ли мы полностью энергетический объект, управляемый искусственным интеллектом, не знаю. Ну, не секрет, что, да, действительно большое количество решений видится как область применения робототехники. Если будет применение робототехники, то будет, соответственно, искусственный интеллект, будет какая-то расчетная модель. Поэтому в перспективе, да, сегодня... Ну, сегодня, как это, у нас есть важная прослойка между рулем и сиденьем, да, под названием человек.
2: Хорошо, тревожность свою успокоил. Каков средний возраст преподавателей в МИФИ?
3: Ну, смотрите, здесь, наверное, такой важный момент, да, конечно же, такое некое омоложение, да, как бы научно-технологического коллектива, это важный, но как бы важная метрика. Вот сегодня могу сказать, что доля штатных преподавателей до 39 лет составляет порядка там 37%. Ну, то есть, в принципе, да, как бы, это, ну, в общем, такой вполне себе, как бы, значимый объем. То есть, при этом университет с большим пиететом относится, конечно, к специалистам старшей возрастной категории. И в университете достаточно большое количество таких династий. То есть, кто-то есть во втором и в третьем поколении, как бы, работает в университете. И, в общем, даже могу сказать, что достаточно значимое количество специалистов, ведущих научно-исследовательскую деятельность, есть и старше 75. Если человек заинтересован заниматься научными исследованиями в каком бы то ни было возрасте, это прекрасно, и, на мой взгляд, это вызывает только уважение.
2: Доводилось ли вступаться за студента перед лицом отчисления? Вы скорее адвокатом быть или прокурором?
3: Вы знаете, я, наверное, и не к адвокату, и не к прокурору. Я склоняюсь к тому, что значительное количество вот этих решений, оно должно приниматься на основе данных. И вот в отдельных нюансах, да, особенно, как бы, так сказать, еще понимая специфику российской культуры, да, как бы, вот я склонен формулировать тезисы, что ряд решений должен приниматься автоматически. На самом деле, когда мы вот эту палитру решений делаем достаточно детализированную, то есть такую глубокую, то это потом позволяет даже, знаете, ребятам более точно понимать свои сильные и слабые стороны.
2: Честно и откровенно на все вопросы Weekend Star отвечает Алексей Пономаренко, проректор МИФИ. Послушаем классную музыку и продолжим.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.

0: Александром Генерозовым.
1: Продолжаем. Weekend Star на Европе Плюс. С нами сегодня Алексей Пономаренко. И вот хотелось бы поговорить и о инженерной специализации. Есть какое-то такое понимание, да, у всех, что вот инженеры — это новые айтишники. А не столкнутся ли потом ребята с тем, что, ну, просто банально вот вроде бы и некуда устроиться, или не на те, скажем так, деньги, на которых можно выжить, вот такие грустные реалии. Так ли это сладка доля? Вот чего хотел бы
2: спросить. Смотрите, мне кажется, что оно вот так по-человечески, мне кажется, что нельзя вот выделить какую-то вот профессию, которая, знаете, как это папа, а на каком факультете учат на миллионеров? Ну, вот такого не будет. То, что искусственный интеллект стал, ну, как бы во многом помогать таким помощникам в области, ну, как бы такой интеллектуальной деятельности, а не физических, да, каких-то работ, ну, тоже, в общем, оказалось, наверное, таким не совсем ожидаемым таким вот эффектом, да, то есть, ну, буквально, говорю, 7-8 лет назад это даже, ну, в дискуссионной повестке отсутствовало. Что, мне кажется, важным в инженерной части? Ну, вот смотрите, инженер — это образ мышления. Причем, как бы, наиболее такие крутые инженеры — это человек, который может и придумать, и реализовать это с помощью различных методов. Но не то, что прям руками, да, но он может это сконструировать, спроектировать, сложить, соединить, настроить.
1: То есть та самая инженерная задача.
2: Инженерная задача, да, которая может из каких-то комплектующих быть, вот, знаете, вот собрана, да, вот, вот у вас есть на столе там кубики лего, шарики, там, не знаю, веревочки, резинки, что-то еще, и вот из этого вы решаете эти задачи. И вот мне кажется, что современная действительность предъявляет высокие требования как раз к новым типам мышления. И здесь у нас, когда, как это, ну вот в силу таких, наверное, социокультурных особенностей, историко-культурных особенностей, да, вот смекалка работает прекрасно, начиная от сказки, заканчивая, да, вот нашей современной действительностью. И наша задача вот эту инженерную смекалку, вот такую креативную, конструктивную, именно конструкторскую, наверное, даже, соединять. Вот. В этом, в принципе, наверное, состоит основная задача. Кем конкретно будет работать человек в условиях, там, не знаю, экономики после завтрашнего дня, ну, конечно же, мы не знаем. Если говорить про его подготовку в рамках университета, то есть модель компетенций, и, в принципе, современные программы позволяют человеку освоить несколько тематических блоков в период обучения. Это позволит человеку устроиться, а в основе встроивания в экономику это, конечно, фундаментальная подготовка. Техническое, теоретическое. Ведь что позволяет решать задачи, которых еще нет? Мощная теоретическая база. Вы, понимая теорию, можете формулировать гипотезу и ее перепроверять. И вот такой вот инженер будущего — это фундаментальная мощная подготовка, понимание сквозных процессов и готовность работать в команде и осваивать новое. Вот, наверное, вот эти аспекты, и мне кажется, их наличие позволит найти место в любой экономической ситуации.
1: Интересно рассказывать, но вот бы сначала послушать все выпуски в подкастах и на сайте Европа Плюс. Говорим с Алексеем Пономаренко, проректором МИФИ, и скоро продолжим.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: Weekend Star на Европе плюс.
1: Разговоры про выше и не только, образование с проректором МИФИ Алексеем Пономаренко на Европе плюс. Ну, такой хочется немножко кликбейтный вопрос. А нужно ли вообще высшее образование? Потому что это известный спор мам там с сыном, да, сынок, ты получи вышку, а дальше уж делай, что хочешь, иди в актеры, там, иди куда хочешь, да. Он говорит, да я вот сейчас вот курсами, модулями наберу вот это та же вышка, да, то есть только вот просто вот я все не нужно откину. Но или нет такого универсального ответа, опять же?
2: Вы знаете, мне кажется, что, во-первых, нет ответа. Вот. Второй вопрос, что современная там социология показывает, что значительное количество ребят, даже в школе, по факту не то чтобы очень сильно заинтересованы в обучении в 10-11 классе. Ну, то есть вот они закончили 9 классов, и они понимают, что им уже достаточно. И здесь, на мой взгляд, да, как бы вот наша основная задача достаточно выдать гармоничную траекторию развития. Потому что, поймите правильно, если ребенку неинтересно в 10-11 классе, и мы его за уши будем в этот 10-11 класс тащить, то, в общем, ничего хорошего из этого не родится. Поэтому наша основная задача вот, да, в этой траектории, да, заинтересовать, предложить, дать варианты и сделать так, чтобы вот этот путь освоения науки или там технологии был максимально, ну, таким результативным. Чтобы он был максимально применим.
1: А не получается ли тогда, что от ребенка ждут, чтобы он в свои 14 лет, там, да, или 15, чтобы он прозревал свое далекое будущее? Да?
2: Вот как вот... Ну, смотрите, да, давайте, да, тоже немножко как бы выйдем из этого, ну, как бы стереотипа. Достаточно небольшое количество детей искренне видит себя, там, не знаю, в 14 лет в некой одной парадигме. И вот они дальше ничего менять не будут. Сегодня вам интересно одно, завтра другое, послезавтра третье. В этом и есть наша с вами уникальность. Теперь университет. Это возможность вот эту уникальность под разными, ну, скажем так, углами зрения проверить. Ведь в чем плюс университета? Вы оказываетесь в среде, когда рядом с вами люди, которым интересно похожие. Не одинаковые, а похожие. И вот университет – это прекрасная среда, когда вы можете попробовать, познакомиться, посмотреть на разные технологические решения, на разные научные школы, обогатиться, научиться думать, научиться применять инструменты анализа, потому что значительная часть образования в университете – это квалификационная рамка. То есть вас учат применять нестандартные научно-технологические решения, обогащая ваш, можно сказать, инструментарий такой жизненный. Опираясь на него, вы, конечно, будете решать разные задачи. И смотрите, в чем специфика, да? Если вы идете в науку, то у вас получается такой очень длинный дофамин. Если вы пошли, допустим, в, условно говоря, индустрию IT, то за этот период времени вы сделали 135 приложений, быстро получили там дофамин, что-то получилось, что-то не получилось. Я к чему? К тому, что кто-то способен концентрироваться и долго идти к одной цели, и он в этом как бы такой свой кайф ловит, да? А кто-то пойдет через вот эти маленькие отрезки, пробуя себя в разных направлениях. Это тоже нормально. Поэтому здесь главное действительно не терять своей актуальности и не стесняться учиться. Как сказал классик, да, как бы учись, как будто ты будешь жить вечно, и, соответственно, живи так, как будто, в общем, сегодня это твой последний день.
1: Прекрасные слова. Это Алексей Пономаренко, проректор МИФИ. Продолжим через минуту-другую.
3: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
0: Шоу Weekend Star на Европе плюс. Реклама.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Уже в кино.
10: Почему у вас телефон моего сына?
9: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
9: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто.
6: здесь и новые, и проверенные с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом — это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
2: ООО «Хедхантер», ОГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: europaplus.ru
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: И мы говорим сегодня с проректором МИФИ Алексеем Пономаренко на Европе Плюс. Ну, завершение, ну давайте все-таки какой-то такой быстрый гайд дадим нашим слушателям, если вот они думают, я и МИФИ, да, то есть вот сложится у нас пазл или не сложится, да, что нужно понимать? Если я участвую в олимпиадах, если у меня больше тройки, четверки по физике, этого мало для того, чтобы просто вот, ну, смотреть в эту такую амбициозную сторону.
3: Слушайте, здесь, мне кажется, важно понимать, что если вы идете в МИФИ, вам должно быть искренне интересно научно-техническая составляющая. Вот, мне кажется, это университет, который в первую очередь привлекает ребят, которые искренне интересуются техникой и наукой. Это первое. Почему? Потому что понятно, что в освоении любого предмета будут сложности. Ну, просто потому что, как только вы идете дальше, предмет становится сложнее. Ну, соответственно, как в компьютерной игре, да? Первый раунд, этап вам дался легко, второй этап сложнее, третий этап еще сложнее, на четвертом, 10 раз не получилось. Это абсолютно нормально.
2: Я помню это студенческое ощущение. Вроде это тот же самый предмет потом.
3: Одна и та же область математики на разных этапах подготовки, это совершенно разные, разной сложности, можно даже так сказать, аспект. Да? Вот это абсолютно нормально. Это, наверное, с любым предметом так. Вот. Поэтому главное – это интерес и готовность в этом разбираться. Вот если человек может вот в этом аспекте себя держать, то ему явно будет легче. Почему? Потому что вот даже если посмотреть, в какой точке чаще всего у студентов сдают нервы, и они говорят, наверное, я остановлю обучение. Это как раз вот эта середина, когда ты еще и не специалист, и уже не вчера начал. Потому что в этой точке тебе тяжело, ты устал, ты не очень сильно понимаешь, что там тебя ждет еще за очередным поворотом, что-то сдал далеко не сразу, и вот это вот состояние такой вот, усталости, неопределенности часто выводит людей в мысли о том, что, наверное, не мое. И вот в этой точке действительно нужна поддержка родителей, наставников, партнера, друга, девушки, кого-то еще, да, то есть нужно верить вот в важность этого, дела и вот вернуться еще раз к тому, а что тебя вообще сюда привело, да, изначально этот интерес в этой области деятельности, в науке, в чем-то еще, то есть где-то нужно найти опору. Нашли опору, все преодолеется. Если заплутали, приходите в МИФИ, найдем опору.
2: Алексей, спасибо огромное за интересный разговор. Вашему вузу и вам лично желаю больших успехов. Всем слушателям желаю, тем, кто учится, год провести успешно. Тем, кто
3: думает о МИФИ,
2: подумать и прийти туда. Как минимум...

0: Думаю, день открытых дверей-то будет еще.
1: Проведем обязательно. Так что будем рады. Всем приходите. Будем.
0: С нами был Алексей Пономаренко. Говорили про университет МИФИ. Я же Александр Генерозов. Попрощаюсь со всеми ровно на 7 дней. Встретимся в воскресенье в 17 новым выпуском Weekend Star. Будет звездно и будет интересно. Всем пока.
1: Спасибо. Счастливо.
2: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
2: На Европе Плюс.
3: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

на Европе Плюс. Music Sounds, 18:19 в Москве. Да, лето закончилось, а музыка звучит по-прежнему. Лучшие хиты играют без остановок практически здесь, на Европе Плюс. Так что и этим вечером тоже будем снабжать вас классными треками. Впереди у нас классный трек от Шакиры и Бёрна Боя. Слышим «Дай-дай». И дождемся Лока и Хали «Dive into me» совсем скоро.

Хали на Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, нырнули с головой мы, конечно, в атмосферу уикенда. Выныривать пока не хочется, поэтому еще целый вечер будем отдыхать, наслаждаться уикендом под лучшую музыку. Впереди у нас группа Айова, услышим их хайповую вещицу «Мы». И дождемся Клан Карусель Райд уже через пару минут.

0: Группа Айова на Европе Плюс. Мы, ну, у нас на месте, как всегда, все хиты, лучшая музыка. Рики Мартин будет до финала часа, Living La Vida Loca. И дождемся Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам, через пару минут.
1: Лирика Айова, Богдан Медведев.
2: Лирика Айова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Айова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
15: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Уже в кино.
16: Почему у вас телефон моего сына?
0: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
17: Галь Гадот.
16: Я не могу никого убить.
0: У тебя один час.
17: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 19.00.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre, совершенно ожидаемо. Рано или поздно это должно было случиться. Bizarre на первом месте нашего чарта Еврохит ТОП 40 по итогам этой недели. Поздравляем всех, кто поддерживал этот трек. Ну и на следующей неделе, конечно, тоже любимые песни не забудьте поддержать на сайте europaplus.ru. Заходите, все начинается по новой в нашем чарте. Пока же здесь у нас Nathan Goshen, слышен Thinking About It. И дождемся 1T, The Way to Love, совсем скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я бы хотела, кстати, работать в детском садике для роботов.
3: Ну, Микки, да. Микки.
4: Да, но
2: иди
4: если...
2: сам, давай, сам ты сможешь.
4: Лев,
2: у тебя
4: герой.
2: Получится завоевать мир, давай.
4: И помни, кто был с тобой самых таких...
2: Да, кто к тебе хорошо относился.
4: Стальных пеленок.
2: Если будет восстание машин, а? Вот.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Только хиты.
1: 45 минут.
2: Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут, ничего лишнего, только горячие хиты на Европе Плюс. Впереди у нас Pilate Vancara, Sweet Summer Nights. Слышим Шакиру, Te Felicito. Медуза тоже здесь, Don't Wanna Go Home. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 20:00.

Филат Бенкерес на Европе Плюс, Sweet Summer Nights. Надеюсь, вы успели насладиться летними красивыми вечерами. Теперь у нас впереди осенние вечера, тоже неплохие наверняка. Но и одно осеннее утро, сентябрьское утро тоже будет особенно запоминающимся и крутым, потому что это будет утро живого завтрака с бригадой У. 25 сентября с 7 до 10 утра в клубе ВК Стадиум. Приходите, будет очень нескучно, очень мощно. Вход абсолютно свободный, живой завтрак бригаду. Все подробности есть у нас на сайте europaplus.ru. Welcome, пока же движемся далее вместе с Терри Свимс, услышим Mr. Know It All и дождемся Кейди Рики, Бамбалео, скоро-скоро.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда

Sony Fandera тоже здесь. Think about us. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем. 45 минут, нон-стоп.

0: radioplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

Лирик на Европе Плюс. Один из тех артистов, который выступит на живом завтраке Бригады У 25 сентября. Так что приходите, вход свободный, с 7 до 10, ВК Стадиум. Вэл Вики на сцене. И да, много классной музыки, классных артистов. Круассаны, кофе, все как мы любим. В общем, живой завтрак 25 сентября. Даже никакой аутентификации приходить не надо. Вход абсолютно свободный. Так что welcome. А пока же впереди у нас Медуза. Услышим Lose Control и дождемся One Republic через пару минут. Give me something на Европе+.

Подключайтесь с утреца к бригаде у 7 до 10. Вэл и Вики будут здесь. Все очень бодро и не скучно. Пока же здесь у нас Шакира и Бёрна Бой. Слышим «Дай, дай». И дождемся свежий трек от Cat's Eye Animal на Европе+.

0: Кэнсани и Робби Блюз и Animal. Отличная вещица, песня, которую свою руку приложил даже Эд Ширан. Так что почему бы ей не стать большим хитом? Не забудьте, если нравится, проголосовать в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europlus.ru. Пока же движемся к финалу часа вместе с Кристиной Агилерой, Genie in the Bottle, и дождемся Альберта Брайта Wild через пару минут.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Кристина Агилера на Европе Плюс, в финале часа Genie in the Bottle. Ну, все ваши желания, музыкальные желания, по крайней мере, исполнятся точно, если вы с Европы Плюс. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, много классных песен заряжаем, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 22:00 в Москве.

Биби-рекция, Дэвид Гетта на Европе Плюс, Sad Girls. Ну, даже грустным девушкам наверняка стало как-то повеселее в эти выходные. Хорошо отдохнули, подзарядились, продвигаемся далее. Не скучно, конечно же, под лучшие мировые хиты. Впереди у нас The Second Voice, услышим Let Me Be. И тема белорусских тоже появится. Мысли на Европе Плюс.

Классная песня от Тимы Белорусских на Европе Плюс. Мысли, ну, я думаю, хорошая мысль посетит вас 25 сентября. Если проснетесь пораньше, то приходите на живой завтрак бригады У. Там Тима Белорусских тоже, кстати, будет выступать. Вход свободный абсолютно, так что welcome. 25 сентября с 7 до 10 утра в Элла Вики, бригада У, живой завтрак, ВК-стадиум. Будет очень нескучно и мощно. Пока же у нас здесь зажигает BTS, услышим Swim и дождемся еще одного, кстати, участника живого завтрака. Это Богдан Медведев. Count on me. Скоро-скоро.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. 30 минут без остановок. Впереди я с нами в это время Алок и Халид. Dive into me. Альфи Мара Чао. Ами ми пьячи. Доминик Файт. Baby Doll. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем. Нон-стоп. Европа Плюс.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито-авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: europaplus.ru
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 23:00 в Москве.

Лука и Халина, Европе Плюс, Dive Into Me, 23 часа 18 минут в Москве, время как раз уже потихоньку выныривать из атмосферы уикенда, окунулись немного и продвигаемся далее в сторону понедельника уже. Понедельник начнется, конечно же, очень бодро и нескучно вместе с бригадой, с 7 до 10 здесь будут Вэл и Вики, тоже возвращаются к работе после выходных, так что просыпайтесь, подключайтесь, завтра бригадой здесь на Европе Плюс, пока же здесь у нас группа Coldplay, Adventure of a Lifetime. И дождемся Тейм Импалы и Дженни. Давненько не слышали Дракулу, так что ловите скоро на Европе Плюс.

Филат Бенкерес на Европе Плюс. Sweet Summer Nights. Ну, летние ночи позади, впереди осенние. Я думаю, они тоже принесут нам немало удовольствия. В том числе, конечно же, удовольствие будем доставлять вам под лучшую музыку. Впереди у нас Сораны, Дэвид Гетт, услышим Red Drum. И через пару минут классный трек от Тедди Свимса, Mr. Know It All. Дождемся на Европе Плюс.

0: Других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в понедельник. Столице полночь.

Take Me Back. Но ничего, в понедельнике тоже есть свои прелести. Это к нам, например, вернется бригада У, с которыми будем дружно просыпаться сегодня вечером. Шоу Rush. Острые темы, много смеха, так что сделаем старт рабочей недели предельно легким. Что касаемо музыки, то предлагаю послушать трек Slow Down от Divock. Еще услышим Майли Сайрус, который активно готовит свой 10-й студийный альбом, ее хит End of the World. А раньше всех Шакира и футбольный хит Die Die. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто не спит, и отличной ночи.

хит. Мы еще предлагаем захватить парней из Барселоны, Сидерленд, с вирусной темой ту-ту-туру. Но сперва с нами Дипло и Адриан Нунес. Dance Track Two Steppin' уже через 3 минуты на Европе+.

0: парни из Германии. Лукас и Феликс Хайн, Fastboy Music Sounds. И Marshmello, Portugal Women, Phoenix. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

первую строчку, и это всего за 4 недели присутствия в чарте. Так что, если темпы сохранятся, то ждем KDDK в топ-10. Ну и, конечно, поможем в этом. Заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем лайк напротив хита. Ну и в пятницу итоги будут. Алекс Мануйлов придет, все посчитает и расскажет с 14 до 16 по московскому времени. Что касаемо музыки, то на подходе у нас Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Также услышим команду Coldplay в составе Beyonce, Him for the Weekend и Trap Mafia House. Mafia Style уже вот-вот на Европе Плюс.

Далеко не одним совместным треком Vivi Rex, Дэвид Гетта на радиостанции номер один в России. Продолжаем наш ночной марафон. Час 33 в столице. В следующие 15 минут с нами Lyrics с аутентичной песней. Tate McRae, Sports Car, который, кстати, вошел в одну из основных тем к шестой GTA. И проект The Second Voice, электронная тема Let Me Be.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

0: будут танцы. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. И это далеко не все, что нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с Бригадой У.
1: Вход?
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: стадиума, чтобы исполнить свои лучшие хиты. Ну, я думаю, Count of Me мы вживую послушаем обязательно, насладимся и попрыгаем от души. И помимо Богдана Медведя на сцене ожидаются еще Айова, Лирик, Звонки, Тима Белорусских и, конечно, да, главные фигуры Вэл и Вики, Бригада У на сцене, а с них масса подарков, крутейшие конкурсы. Все это будет, рекомендую заглянуть, помимо этого тонны круассанов, тонны кофе. Все это мы обязательно увидим и всем этим насладимся. Вход свободный, 25 сентября, в ЭК-стадиум, заглядывайте. Ну и продолжим прямо сейчас слушать музыку далее. Мизма, трек Hello, также Coldplay, A Sky Full of Stars и Teddy Swims, король соул-музыки Mr. Know It All через пару минут на Европе Плюс. Только прежде Алекс Манойлов спешит напомнить про...
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Мощный прорыв «Дати, take me there». Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ruskaru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 3 часа.